0: детское отделение.
1: Ты что,
0: пьяные
1: санитары стараются...
0: Он мог обгореть, он там!
1: Не сходи с ума!
0: Он там, я чувствую, что он там! А ты меня не пускай!
1: Там нет ни одного ребенка его возраста!
0: Я прошу прощения, в детское отделение, ты не отец!
1: Ну иди!

пора уезжать. Никогда не возвращайтесь в места, где вы были когда-то счастливы. Кроме печали, это ничего не даст. Что если других мест в городе не осталось, а улицы подкарауливают нас? Мы ходим по тем же дворам, летим по тем же орбитам. Только старые беды уступили место новым обидам. Меня привезли сюда в бессознательном возрасте и предрешили судьбу, но нет,

несчастной уж слишком много раз. При каких обстоятельствах я пойду на низость? Может ли случиться что-то более страшное, чем то, что уже случилось? Ты давал себе причины и поблажки, а надо было давать.

пусть исполнится то, что задумано. Пусть они поверят. И пусть посмеются над своими страстями. Ведь то, что они называют страстью, на самом деле не душевная энергия, а лишь трение между душой и внешним миром. А главное, пусть поверят в себя и станут беспомощными, как дети. Потому что слабость велика, а сила ничтожна. Когда человек родится, он слаб и гибок. Когда умирает, он крепок и черств. Когда дерево растет, оно нежное и гибко. А когда оно сухо и жестко, оно умирает. Черствость и сила – спутники смерти. Гибкость и слабость выражают свежесть бытия. Поэтому, что отвердело, то не победит.